для Сильва был надился лёд. Для Сильва жастовый душай, для сны снив я зубьёт.